и преснопамятных сознателях святые обители сия, и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

преснопамятных создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежат

Нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,